Трудно. Единственное, трудно. Материально трудно. Сидим без воды, без света. На свечках. Полы срываем. Вы видите, что полы топить в хате надо. Вали воровать не никогда. Да, не хотелось бы, чтобы наши дети дожили до такого. Кому она надо? Благодаря церкви, что вам церковь нам помогла. И одеждой, и продуктами. Больше никто. Работал я водителем. Она работала. Химик-лаборант на заводе. Мы познакомились с ней. Сошлись с ней. Потом решили поехать на заработки. На Орловку. Туда, там, где война. Там работы нету, вернулись сюда вот и живем здесь. Работу найдешь, не платят, денег нет. Вот жена тоже ездила на заработки, вот на полгода, денег нет. Вернулся домой, полгода проработала, ничего не платили. Получала детские, отменили.

0: Я получал пенсию, отменили.
1: Надеюсь, что быстрее тепло, быстрее. Хоть на полях, хоть где угодно. Да и на больницу надежда вся, что откроется. Да и я хочу тоже в больницу сюда устроиться, работать.
0: А это нам... нас до завтра. Ну, суп это. Брат алоэ дал. Только церковь спасает.
2: Там чай пей. Чай.